0: Что
1: воздух
0: обгорит. Санитары стараются.
1: Воздух обгорит, он там.
0: Не сходи с ума.
1: Он там, я чувствую, что он там. А ты меня не пускай.
0: Там нет ни одного ребенка его возраста.
1: Я прошу прощения, в детской деревне ты не отец. Ну иди.